0: слушаем любимое, проверенное.
1: А я думала, что такой любви, как у нас, больше ни у кого нет. Ты говорил, что любишь меня, а я дура верила.

0: Hallo Boss.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

ночь тобой живу. Твои тонкие руки, твои губы ищу. Тихий вздох, не грусти, расскажи, я пойму. Шелест платья, как печаль родного сердца приму.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

часов утра. Вы слушаете «Душевное радио». Великая победа живет в наших историях, в старых фотографиях, письмах с фронта, семейных воспоминаниях. Она в нас. Душевное радио поздравляет вас с 9 мая. С Днем силы духа, доблести и бессмертного подвига. Мирного неба, родные!

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Пиши свое. Дорогие друзья, душевное радио поздравляет вас с Днем Победы. Низкий поклон всем, кто приближал ее на фронте и в тылу. Подвиг героев в памяти поколений.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно, а дожди местами сильные. В отдельных районах грозы и порывистый ветер. В Бресте плюс 12-14, в Гродно и Витебске плюс 8-10, в Могилеве 13-15, в Гомеле 16-18, в Минске 9-11 тепла. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
1: Танцплощадка.
0: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
2: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть. Наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай с

Душевное радио. Слушай свое. Душевное радио поздравляет вас с праздником Великой Победы. Мира, любви и добра вам и вашим семьям.

0: Великая победа живет в наших историях, в старых фотографиях, письмах с фронта, семейных воспоминаниях. Она в нас. Душевное радио поздравляет вас с 9 мая. С Днем силы духа, доблести и бессмертного подвига. Мирного неба, родные!
1: Не поют деревья, не растут, и только мы к плечу плечом.

0: студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно, а дожди местами сильные. В отдельных районах грозы и порывистый ветер. В Бресте плюс 12-14, в Гродно и Витебске плюс 8-10, в Могилеве 13-15, в Гомеле 16-18, в Минске 9-11 тепла. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
2: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
3: Ненаказуемо.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
5: Дорогие друзья, душевное радио поздравляет вас с Днем Победы. Низкий поклон всем, кто приближал ее на фронте и в тылу. Подвиг героев в памяти поколений.

забыя родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отважный и силен. У границ тайги дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон, там живут и

легла, роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки.

Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня, и летели на зим самураи под напором стали и огня, и летели на

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза.

0: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
1: Ольга Шебека,
2: Сергей Синкевич
3: и Дарья Утюжникова.
0: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки вживую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно, а дожди местами сильные. В отдельных районах грозы и порывистый ветер. В Бресте плюс 12-14, в Гродно и Витебске плюс 8-10, в Могилеве 13-15, в Гомеле 16-18, в Минске 9-11 тепла. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: В Доминос режут цены. Только в мае с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717.
1: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
3: Душевное радио поздравляет вас с праздником Великой Победы. Мира, любви и добра вам и вашим семьям.

0: Реклама.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.
6: I don't know.

0: Песню представляет Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Великая победа живет в наших историях, в старых фотографиях, письмах с фронта, семейных воспоминаниях. Она в нас. Душевное радио поздравляет вас с 9 мая. С Днем силы духа, доблести и бессмертного подвига. Мирного неба, родные!

0: Реклама.
1: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное
3: радио. Всем привет, мы группа «На-на».
4: Слушайте наши песни на душевном радио.

0: Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Дорогие друзья, Душевное радио поздравляет вас с Днем Победы. Низкий поклон всем, кто приближал ее на фронте и в тылу. Подвиг героев в памяти поколений.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

студии Сергей Сенкевич, расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно, а дожди местами сильные, в отдельных районах грозы и порывистый ветер. В Бресте плюс 12-14, в Гродно и Витебске плюс 8-10, в Могилеве 13-15, в Гомеле 16-18, в Минске 9-11 тепла. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня. Душевное радио. Мирного неба над головой. С 9 мая.

0: Солнце, синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Реклама. Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая кардиант, ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиан». Разумный выбор качественных шин.
3: Белорусская железная дорога от всей души поздравляет коллектив предприятия, пассажиров и партнеров с Днем Победы и желает всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, любви и семейного благополучия. Пусть эхо войны останется только в книгах и фильмах, а в сердцах каждого из нас живет память и гордость за бессмертный подвиг народа.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: тебя к жене.
1: Как живешь-то? Как молодуха наша? Желтая вода тебе башку ударила, вот ты и вошкался.
2: Счастливо оставаться!

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
2: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
3: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
5: 30 мая в Гомеле они сделают это снова! 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
6: Ольга Шебека,
7: Сергей Синькевич
8: и Дарья Утюжникова.
5: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме. Там сплощадка official и в телеграме «Душевное радиочат».
9: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
10: «Душевное радио». Слушай свое.
11: Всем привет, с вами группа «Коза Ностра». Слушайте наши лучшие песни на волне «Душевного радио».

0: Песню представляет Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: В темный

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Душевное радио поздравляет вас с праздником Великой Победы. Мира, любви и добра вам и вашим семьям.

что снится тебе, солдат? Вероломно, внезапно, бесчестно, Великая Отечественная война зашла в твой дом без стука, с огнем, сталью и смертью. Ты принял удар, и твой дух оказался прочнее каменных стен. Ты рвался в атаку. Был с тобой рядом твой брат и соратник. Оружие стало твоим пером. Армады мешали с золой твои земли. Снаряды бомбили твои города, ты сражался. Ты выживал. Окруженный, непокоренный. Ты вырывался из плена войны, ты пробивался сквозь дым и огонь, чтобы горстью священной земли засыпать адский котел. За каждого убитого без вины, за судьбы задушенные, заморенные, расстрелянные, стертые с лица земли, за обездоленных, сгоревших заживо, всей семьей, в своих домах, на своих улицах.

отдал свою жизнь, чтобы жить могли мы. Ты отдал свое имя, чтобы мы могли зваться народом. Что снится тебе, солдат, под мирным небом Беларуси? На мирной земле нашей твой подвиг бессмертен. В Беларуси минута молчания. В Беларуси минута памяти.

В студии Сергей Сенкевич, расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно, а дожди местами сильные, в отдельных районах грозы и порывистый ветер. В Бресте плюс 12-14, в Гродно и Витебске плюс 8-10, в Могилеве 13-15, в Гомеле 16-18, в Минске 9-11 тепла. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

В Доминос режут цены. Только в мае с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717.

0: Реклама.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая Кордиант, ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1.
4: 624 10 57.

0: Шагая в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
2: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Песню представляет Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.

0: Реклама. Белорусская железная дорога от всей души поздравляет коллектив предприятия, пассажиров и партнеров с Днем Победы и желает всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, любви и семейного благополучия. Пусть эхо войны останется только в книгах и фильмах, а в сердцах каждого из нас живет память и гордость за бессмертный подвиг народа.
1: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели Турин 2, 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
3: Танцплощадка.
2: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
4: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая Брест, клуб «Медуза».
2: Билеты еще есть. Наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.
7: Дорогие друзья, Душевное радио поздравляет вас с Днем Победы. Низкий поклон всем, кто приближал ее на фронте и в тылу. Подвиг героев в памяти поколений.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на shop.beltelecom.by. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

В студии Сергей Сенкевич, расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно, а дожди местами сильные, в отдельных районах грозы и порывистый ветер. В Бресте плюс 12-14, в Гродно и Витебске плюс 8-10, в Могилеве 13-15, в Гомеле 16-18, в Минске 9-11 тепла. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

Доброго дня! Душевное радио. Мирного неба и радости в сердце. С 9.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.

0: маме. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэп» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай, любимое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
4: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
5: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Песню представляет Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.

0: 草莓。
1: Любовь бьет прямо в сердце. Стоит тебе раскрыться. Она не похожа на Тайсона, но бьет намного сильнее. И вот лежа на полу, первый раз в жизни, тебе больше не хочется драться.

0: Реклама.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели Турин 2049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.
5: Душевное радио поздравляет вас с праздником Великой Победы. Мира, любви и добра вам и вашим семьям.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на shop.beltelecom.by. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

Великая победа живет в наших историях, в старых фотографиях, письмах с фронта, семейных воспоминаниях. Она в нас. Душевное радио поздравляет вас с 9 мая. С Днем силы духа, доблести и бессмертного подвига. Мирного неба, родные!

0: студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ночью плюс 1,9. А днем в Витебске, Гродно и в Могилеве до плюс 14. В Бресте и Гомеле до 16 тепла. В Минске возможен дождь и до плюс 10. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: В Доминос режут цены. Только в мае с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос.бай и по номеру 7717.
2: Душевное радио. Доброго дня. Дорогие друзья, Душевное радио поздравляет вас с Днем Победы! Низкий поклон всем, кто приближал ее на фронте и в тылу. Подвиг героев в памяти поколений.
3: С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги.

Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Реклама.
1: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Радио. Слушаем любимое.

0: Песню представляет Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.

0: В ОМА весь май. Кресло «Коконы» со скидкой 30%. Садовые качели «Турин-2» 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины «Био-Мио» за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794. Озон.
2: Телеграм-промбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое. Душевное радио. Мирного неба над головой. С 9 мая.

0: ты девушкам спать не даешь.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые.

0: билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: Белорусская железная дорога от всей души поздравляет коллектив предприятия, пассажиров и партнеров с Днем Победы и желает всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, любви и семейного благополучия. Пусть эхо войны останется только в книгах и фильмах, а в сердцах каждого из нас живет память и гордость за бессмертный подвиг народа.
2: Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на shop.beltelecom.by. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ночью плюс 1,9. А днем в Витебске, Гродно и в Могилеве до плюс 14. В Бресте и Гомеле до 16 тепла. В Минске возможен дождь и до плюс 10. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

Доброго дня! Душевное радио поздравляет вас с праздником Великой Победы! Мира, любви и добра вам и вашим семьям!

0: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Сенкевич
4: и Дарья Утюжникова.
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket Pro и в кассе «Локомотива».

0: Рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: сезон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794. Озон.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Слушай свое.
1: Великая победа живет в наших историях, в старых фотографиях, письмах с фронта, семейных воспоминаниях. Она в нас. Душевное радио поздравляет вас с 9 мая. С Днем силы духа, доблести и бессмертного подвига. Мирного неба, родные!

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Дорогие друзья, Душевное радио поздравляет вас с Днем Победы. Низкий поклон всем, кто приближал ее на фронте и в тылу. Подвиг героев в памяти поколений.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ночью плюс 1,9. А днем в Витебске, Гродно и в Могилеве до плюс 14. В Бресте и Гомеле до 16 тепла. В Минске возможен дождь и до плюс 10. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

Душевное радио. Доброго дня. Душевное радио. Мирного неба над головой. С 9 мая.

Возвратились мы не все, босиком вы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал.

0: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое. Душевное радио. Мирного неба и радости в сердце.

0: вами акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-10-57.

0: Душевное радио поздравляет вас с праздником Великой Победы! Мира, любви и добра вам и вашим семьям!
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут,

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ночью плюс 1,9. А днем в Витебске, Гродно и в Могилеве до плюс 14. В Бресте и Гомеле до 16 тепла. В Минске возможен дождь и до плюс 10. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

Доброго дня! Великая победа живет в наших историях, в старых фотографиях, письмах с фронта, семейных воспоминаниях. Она в нас. Душевное радио поздравляет вас с 9 мая. С днем силы духа, доблести и бессмертного подвига. Мирного неба, родные!

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Белоруссии начинается.
2: Танцплощадка.
1: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не

0: поколениями. Постарайся успеть.
1: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть. Наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

слушай свое. Дорогие друзья, душевное радио поздравляет вас с Днем Победы. Низкий поклон всем, кто приближал ее на фронте и в тылу. Подвиг героев в памяти поколений.

носите ордена, они вам за победу, за раны ваши честные даны. Носите ордена, в них теплятся рассветы, что отстояли вы.

носите ордена, вы можете гордиться, над 41-й мощь ракет встает. Носите ордена, в них как живые лица. Солдат, что крепко

0: Вынесших войну на собственных плечах.
1: Реклама. Белорусская железная дорога от всей души поздравляет коллектив предприятия, пассажиров и партнеров с Днем Победы и желает всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, любви и семейного благополучия. Пусть эхо войны останется только в книгах и фильмах, а в сердцах каждого из нас живет память и гордость за бессмертный подвиг народа.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

Только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезд.

у детской кроватки тайком, ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ночью плюс 1,9. А днем в Витебске, Гродно и в Могилеве до плюс 14. В Бресте и Гомеле до 16 тепла. В Минске возможен дождь и до плюс 10. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
0: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

Душевное радио. Слушай свое. Душевное радио поздравляет вас с праздником Великой Победы. Мира, любви и добра вам и вашим семьям.

0: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
1: Ольга Шебека,
2: Сергей Синкевич
1: и Дарья Утюжникова.
0: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки вживую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме, танцплощадка Official и в телеграме Душевное радио чат.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

Великая победа живет в наших историях, в старых фотографиях, письмах с фронта, семейных воспоминаниях. Она в нас. Душевное радио поздравляет вас с 9 мая. С Днем силы духа, доблести и бессмертного подвига. Мирного неба, родные!

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ночью плюс 1,9. А днем в Витебске, Гродно и в Могилеве до плюс 14. В Бресте и Гомеле до 16 тепла. В Минске возможен дождь и до плюс 10. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

Душевное радио. Приятного вечера. Дорогие друзья, Душевное радио поздравляет вас с Днем Победы. Низкий поклон всем, кто приближал ее на фронте и в тылу. Подвиг героев в памяти поколений.

0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошли.

время. 20 часов. Вы слушаете «Душевное радио». «Душевное радио» поздравляет вас с праздником Великой Победы! Мира, любви и добра вам и вашим семьям!

Великая победа живет в наших историях, в старых фотографиях, письмах с фронта, семейных воспоминаниях. Она в нас. Душевное радио поздравляет вас с 9 мая. С Днем силы духа, доблести и бессмертного подвига. Мирного неба, родные!

0: чистая.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Радио. Дорогие друзья, Душевное радио поздравляет вас с Днем Победы! Низкий поклон всем, кто приближал ее на фронте и в тылу. Подвиг героев в памяти поколений.
1: С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь.

горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли.

0: Убыков. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевное радио. Приятно.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Мирного неба над головой. С 9 марта.

Душевное радио поздравляет вас с праздником Великой Победы! Мира, любви и добра вам и вашим семьям!

часовые родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отважный силен. У границ тайги дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Там живут и

Arrasa gostaia, pa alegri, tu mane utaigi. Queto no tirishi le samurai, periti, granitsu urigi. Queto no tirishi le samurai, periti, granitsu urigi. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на

Великая победа живет в наших историях, в старых фотографиях, письмах с фронта, семейных воспоминаниях. Она в нас. Душевное радио поздравляет вас с 9 мая. С Днем силы духа, доблести и бессмертного подвига. Мирного неба, родные!

Дорогие друзья, душевное радио поздравляет вас с Днем Победы! Низкий поклон всем, кто приближал ее на фронте и в тылу. Подвиг героев в памяти поколений.

0: Слушайте «Душевное радио».
1: «30 мая в Гомеле они сделают это снова! 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене!» Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синькевич
4: и Дарья Утюжникова!
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую! 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
5: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцплощадку!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: Душевное радио. Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
1: Танцплощадка.
0: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
2: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка Душевного радио. Это про тебя.
3: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор, это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцплощадку.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Заходи, Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

0: часа ночи. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Это же вам не лезгинка.

Boy.

записываю. Это студент, комсомол, спортсмен. А конец она просто красавец. Женщина, друг, человек. Грандиозно!